0: Je me mouche, tu te mouches, donc nous sommes deux.
1: Добро пожаловать, дорогие студенты! Вы слушаете радиопередачу «Знаки зодиака». Сегодня с вами Оксана Ковяка. Приятного прослушивания! Знаки зодиака или просто влияние астрономических знаков на наш характер. Гороскоп на неделю, гороскоп на год, астрологический прогноз. Гороскопы – одна из самых популярных тем в России. Водолей, рыбы, овен, телец, близнецы, рак, лев, дева, весы, скорпион, стрелец или козерог. Читаете ли вы свои гороскопы? Верите ли вы в гороскопы? Вы решаете сами, верить или не верить. Мы будем обсуждать это в нашей следующей программе. С вами была Оксана Ковяка. Спасибо за внимание и до следующей встречи.

В исполнении итальянского дуэта «Кларинда» прозвучала композиция «The Cave of Colborn» из альбома «The Creative Listener», выпущенного лейблом «Etruscan Records». Братья Симон и Андреа Сальватичи запустили свой проект в 2005 году. С тех пор они активно смешивают акустику и электронику, применяя такие инструменты, как банджо, мандолины, глокеншпиль, аккордеон, ксилофон, калимба, а также различные электронные приспособления, ну и, конечно, используют лэптоп. Более подробно ознакомиться с альбомом «Creative Listener» вы сможете в ближайшем выпуске нашей программы «Музыка», которая, как обычно, появится на эфире «Радио России» в ночь с понедельника на вторник в 00:30.